0: Наша антенна. Вейдь на casting.radiokiss.fm. Эй, ну да-да-да-да, давай!
1: casting.radiokiss.fm. Let's go.